0: таасаар туми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару таасаарту плюс иллит пиллутит
1: нутаалиорниссақ стаккимиит аалартиттарпоқ ассарсуутигалугу массаккут писиарисиннаават Hempel Heart Racing Extra 250 ml таамааллаат 449 кроона нэқэхоот тамерланерут старк нагхат киилими такуккит старк таматаасута пиццаанерпаами суссисисарпуут
2: Ушутит охиннерулсиккусупит фитнес киели иллорфиоқэққани тор уллааккуарфинэрниарфин пигастумаанут атаасингорнэрми тассимангорнэрмут акериннитсимик маккунанна писсертассаақ кафе тиуси миссерторсмуутис иллум уллаами таассартиллуаруит уллоқнукиттуффигинерусиннаават эққарсаатисиллу охиннерулсиллуит мисигиссаатиллу амуниаккат қаминнерулерсоқ уллорлуунни теққанор охиматсигалуарпат фитнес киели уллааккут сумусартарит Ушлоп ассарнерлуарук уллуп ассартингиннерани
1: Опус сулиффеқарфиннут татигинартумик аттавеқаасерсуусарпугут иммаккут нунамилу Арктик экспомут пулаартигут инуссивиммут майп таллимааниит сувиата тунгаанут саққуммерситсивиппут алаккарук ангаллатиннуллу инстант линкимик неқаруорфигитиллутит Опус наггат киялими паасисеқарнеруит ималуунит сианерлутит уунга телефон 32-32-13 Opus Sida Kanu ikkalu appellu niit Atte verartit juu anottu
3: Nanok FM